Дорогие ребята, я думаю, что вы любите животных. И вот одну историю из жизни животных мы приготовили вам сегодня. Но вначале послушайте песню.

Заботливый петух. К осени яблоневый сад порадовал нас богатым урожаем. Под сочной тяжестью плодов, крупных и розовощеких, ветви сгибались до земли. Но вот беда. В последнее время на сад участились налеты. Носили они странный характер. Налетчики почти не брали с собой яблок, но вред причиняли немалый. Посудите сами. Вместо того, чтобы яблоки осторожно снимать с дерева и укладывать их на чердаке вперемешку с пахучим луговым сеном, нам приходилось теперь собирать их с перекопанных грядок со вмятинами от ударов. Урожай яблок пропадал. Мы встревожились. Бабка Дарья и я решили дежурить в саду. Я охраняю сад ночью, бабка Дарья сторожит его днем. Мы ретиво взялись за дело, но проку от этого не было никакого. Яблоки продолжали осыпаться. Нас удивляло то, что валявшиеся на земле яблоки почти все были в маленьких крапинках-дырочках. Было похоже на то, что они были исклеваны. Над этим открытием я долго ломал голову, но сообразить ничего не мог. И вот однажды, в жаркий полдень, я заглянул в сад. По саду безмятежно слонялись куры. Я поначалу не обратил на них внимания, а прошел к шалашу, где дежурила бабка Дарья. Из шалаша доносилось легкое похрапывание. Я приоткрыл створку. Разомлевшая от жары бабка Дарья, уютно примостившись на стуле, спала. «Бабка Дарья!» — тронул я ее за плечо. «А, бабка Дарья?» Бабка Дарья виновато захлопала сонными глазами. «Жара-то какая!» — сказала она и выглянула из шалаша. «Ты, милок, чем меня тревожить, кур бы в загон отправил!» И многозначительно добавила. «За меня не беспокойся, я слежу. Муха и та без моего ведома не пролетит». Неожиданно в саду раздался петушиный крик, и вслед за ним радостное квахтанье. Мы с бабкой Дарьей разом высунулись из шалаша. «Ах, разбойник!» — растерянно прошептала бабка Дарья. «Средь бела дня!» Петух, деловито хлопая крыльями, ходил по яблоневой ветке, выискивал среди густой листвы добычу. Заметив краснобокое спелое яблоко, он сильным ударом клюва сбивал его на землю, а там на него восторженно набрасывались хохлатки. Яблоки сыпались на грядки частым душистым градом. Только один раз петух оступился и слетел на землю. Но тут же, победно заорав, он снова взлетел на дерево и усерднее прежнего принялся за работу. «Кыш!» — завопила бабка Дарья и кинулась в сад. «Кыш на халюги!» Кур сразу как ветром сдуло. Возле дерева лишь валялись в торопях оброненные ими пыльные перья да исклеванные яблоки. Мне было весело. Я смеялся. «Надо же, какой находчивый петух! Да к тому же еще и заботливый! Ведь не для себя старался, для курочек». А бабка Дарья долго сердилась, грозилась сварить из петуха суп, но к вечеру поостыла. «Ладно уж», — махнула она рукой, «хорошо, хоть не все яблоки позбивал горлохват». И, набрав целый подол подпорченных яблок, великодушно отнесла их в куриный загон. «Пусть клюют», — сказала бабка Дарья. «Что поделаешь, раз они такие любители? Да обижать их нехорошо, ведь они тоже стараются, яички несут». Я согласился с бабкой Дарьей.

Горе-пловец. Сосед дядя Силанти перед своим переездом в город на постоянное место жительства подарил нам с бабкой Дарьей длинноухого белосеребристого зайца. «Берите», — сказал он и тяжело вздохнул. «Только заботьтесь о нем. Я бы взял его с собой, но ведь в городе он пропадет». Мы с бабкой Дарьей дружно поддержали такое мнение дяди Силантия, и я, не скрывая своей величайшей радости, бережно унес зайца в хату. Заяц обеспокоенно поводил большими, карими глазами и потряхивал шерстью. «Не бойся», — ласково сказал я ему, — «у нас тебе будет хорошо». Я достал фанерный вместительный ящик из-под яблок и устроил в нем нового жильца. Вскоре, чтобы заяц не скучал, я повел его на прогулку в нескошенные, еще цветущие луга. И с этого дня у нас начались с ним неприятности. Заяц оказался каким-то ненормальным. Сначала все шло гладко. Наш жилец, помахивая коротеньким хвостом, спокойно прыгал по выколосившейся траве, не упуская, однако, меня из виду. Да я и не опасался, что он убежит. Заяц был ручным, можно сказать, домашним. Но как только мы подошли к озеру, заяц навострил уши и неожиданно для меня бросился к воде. Еще через секунду он, захлебываясь, уже барахтался в камышах. Если бы не моя быстрая помощь, заяц, конечно же, утонул бы. Я схватил его за длинные уши, вытащил из воды. Обессиленный заяц лег на влажную зелень. Мне стало жаль его. «Эх ты, дуралей!» Я осторожно погладил мокрую, дрожащую шерсть. «Тоже мне, в пловцы захотел». Заяц долго лежал, прикрыв глаза. Потом, пошатываясь, встал на лапы. Я взял его на руки и понес домой. Об этом случае я не стал рассказывать бабке Дарье. Мало ли чего не бывает на свете. Может такое статься, что заяц никогда не видел озера, а может, не в меру разрезвился косой. А расскажи бабке Дарье, она как начнет плести небылицы. Вспомнит истории, происшедшие с ней в детстве, и обязательно заканчивающиеся плохо. В конце концов, бабка Дарья вытворит зайца из дома. Но вот через 2 дня пошел сильный дождь. За камышовым сараем у нас была выкопана довольно глубокая яма. Из нее мы брали глину для хозяйства. Так эту яму чуть ли не полностью залило водой. Наш заяц, увидев тихую заводь во дворе, со всех лап кинулся к ней и опять попробовал плыть. И опять с горем пополам я вытащил его из воды и обсушил под солнцем. Тогда, наконец, я решил обо всех заячьих странностях поведать бабке Дарье. Узнав такую новость, бабка Дарья сокрушенно кивнула головой. «Да, всякое бывает, милок». Она назидательно подняла палец вверх, покосилась на зайца и боязливо прошептала. «Он, видать, сумасшедший». И здесь же, по настоянию бабки Дарьи, я немедленно написал письмо в город дяде Силантию и сообщил ему, что заяц его не совсем в своем уме, и желательно, чтобы он забрал его обратно. А пока суд да дело, мы с бабкой Дарьей засадили зайца в темный ящик и сверху еще накрыли тяжелой клеенкой. Вскоре с города пришел ответ. Дядя Силантий писал, «Не волнуйтесь, такое странное поведение зайца объясняется тем, что с самого раннего детства он воспитывался вместе с утятами». «У нас с бабкой Дарьей будто гора с плеч свалилась. Значит, все-таки заяц не сумасшедший». Я скорехонько побежал в хату и выпустил невольника из заточения. Он, щурясь, смотрел на солнечный свет, на нас с бабкой Дарьей и, казалось, улыбался. А нам с бабкой Дарьей было не до улыбок. Трудную задачу задал заяц. Как уберечь его от водной опасности? Рано или поздно, а наш отчаянный жилец все-таки вскочит в воду и неминуемо погибнет. Под вечер, когда солнце садилось за лес и слугов потянуло прохладой, бабка Дарья пошла к своему приятелю, деду Дмитрию, сборщику утиль сырья. Дед Дмитрий занимался тем, что ездил по селам на телеге, таскаемой худой рыжей лошаденкой, и собирал в обмен на игрушки всякую всячину. Рваные галоши, бумагу, медную проволоку и даже кости. Все это он отвозил в город на фабрику, где собранное им перерабатывалось.
«Яви милость, голубчик», — сказала бабка Дарья, — «выручай нас из беды, нежданной-негаданной». Дед Дмитрий внимательно выслушал бабку Дарью, весело крякнул и выручил. Он долго рылся в сумеречных сенях, пока не достал полведра бутылочных пробок и не дал бабке Дарье. «Шей ты ему, горе-пловцу своему, из этих самых пробок пояс, и пускай косой плавает себе в удовольствие». Бабка Дарья так и сделала. Утром у нас в избе появился синий широкий пояс, раздвижной спасательный круг. Немедленно были проведены испытания. Мы с бабкой Дарьей обвязали зайца пробочным поясом и выпустили его за калитку. А я не спеша пошел к сельскому пруду. Заяц увязался за мной. У камыша степенно плавали утки. Наш заяц, недолго думая, со всего размаху плюхнулся в воду и ай да к уткам. Ошарашенные утки выкатили глаза. «Кто это? Что еще за птица?» Голова зайца радостно крутилась над водой. Утки в ужасе кинулись в камыш. Заяц за ними. Перепуганные утки рванулись в небо и, тяжело хлопая крыльями, полетели. Лишь одна растерялась, зачем-то метнулась к берегу. И тут-то ее настиг заяц. Утка закричала дурным голосом. «Ничего!» — смеялись мы с бабкой Дарьей, стоя на берегу и наблюдая, как заяц осторожно обнюхивает дрожащую птицу. «Заяц наш смирный и покладистый. Скоро вы подружитесь!» Так оно и случилось. Заяц стал своим в утиной стае, и они до глубокой осени пропадали вместе на сельском пруду.

Длинноухий воспитатель. Мы измучились. Мы не знали, что нам предпринять с буренкой, ладной и сильной коровой, недавно купленной бабкой Дарьей в соседнем селе у хороших знакомых. Беда заключалась в том, что буренка ни под каким видом не желала пастись вместе со стадом. Она норовила удрать в глухие пойменные луга, куда редко наведывались односельчане, но часто заходили волки. Мало того, буренка редко шла домой по доброй воле, без упрашивания и подталкивания. Мы с бабкой Дарьей долго ломали голову.

«Эй!» — гортанно закричал он. «Хозяева! Есть кто? Принимайте свою корову!» И, отирая рукавом пиджака обильно выступивший пот со лба, негромко, но решительно добавил: «Принимайте в последний раз». «Что значит «в последний раз»?» Тут как тут появилась перед ним бабка Дарья и, не ожидая ответа, схватила буренку за рога, потащила ее во двор. Буренка недовольно крутила головой, мычала и упиралась. Потому пастух Аверки для храбрости сдвинул соломенную шляпу на самый затылок, что это не корова. «А кто?» — бабка Дарья подозрительно покосилась на пастуха Аверки. «Да это не поймешь, кто в коровьей шкуре!» — в сердцах выкрикнул пастух Аверки, гневно сверкнув глазами и, не зная, что еще сказать обидное, сплюнул. «Я с председателем сельсовета уже говорил. И тебе повторяю. Я не козел отпущения. Истеречь одну твою корову не могу. У меня их 20. Ясно?» Прислушиваясь к словам пастуха Аверкия, бабка Дарья еще крепче вцепилась в коровьи рога. «Конечно, если корова вырвется из рук и выскочит со двора, ее не то что пастух Аверкий, а все село изловить не сможет». «Ладно», — примиряюще сказала бабка Дарья. «Ты на корову не серчай, Аверкий, на то она и корова. Существо, хотя и живое, а можно сказать, неразумное». «Ну вот и учи ее уму-разуму!» Пастух Аверкий резко щелкнул кнутом, как выстрелил, и пошел со двора. Бабка Дарья опечалилась, позвала меня на семейный совет. «Корову жалко продавать, хорошая корова. Молоко у нее славное, жирное и душистое. И характер невредный. Вот только, правда, домой ее не загонишь». «Эх, буренка, буренка!» — сокрушалась бабка Дарья. «Видать, не ко двору ты пришлась нам». И надумала-таки бабка Дарья продать корову. Я же воспротивился ее решению. «Успеем продать», — уговаривал я. «А что пастух Аверки серчает, дело поправимое. Я сам буду гонять буренку на пастбище». Рано утром, заслышав певчие звуки пастушьего рожка, я повел корову за село, где собиралось стадо. По пути мне встретился наш сосед, дед Никанор. Он гнал впереди себя осла, похлопывая по его крутым бокам ладонью. Осел обиженно ревел, видно, не желал идти на околицу села в общество рогатых, вечно жующих коров. Заметив мое удивление, дед Никанор стал добродушно объяснять мне свое столь раннее появление на сельских улицах со слом. Оказалось, что вот уже неделю, как на железнодорожную станцию за почтой, ездит Митя, смышленный, веселый парень. Ездит он на велосипеде. А вот законный почтарь дед Никанор по возрасту вышел на пенсию. В этом месте рассказа старый почтарь вздохнул и, поравнявшись со слом, ласково потрепал его за ушами. «А ушастика правление колхоза передало мне», — доверительно сообщил дед Никанор. «Я на нем, почитай, 10 лет почту возил». «Остарел ушастик, тоже вроде пенсия положена». «Как это передало?» — спросил я. «В личное пользование, что ли?» «Нет», — замахал на меня руками дед Никанор. «Видишь ли, ушастик крепко привык ко мне. Его председатель велел на конюшню поставить, к лошадям. Так ничего не получается. Худеет осел, тоскует, не хочет на конюшне. А увидел раз меня, как заревел. Прямо плачет осел, и все тут». Председатель тогда и говорит мне: «Забери ты его, Никанор, к себе, а мы тебе от колхоза вспоможение дадим. Фураж, значит, завозить будут». «А я нет», — дед Никанор заулыбался. «У меня продовольствие и свое найдется для друга». Так вот он у меня и остался. Дед Никанор, полой армяка, вытер красный обветренный нос и тронул меня за плечо. «Нынче решил отправить ушастика на денек в стадо. Пусть на воле с коровами побродит. Не во вред ему окажется, я так кумекаю». «Это точно! Чистый луговой воздух вреда не принесет», — согласился я. И, взглянув на буренку, смиренно шагавшую рядом со мной, поведал деду Никанору про свою заботу-печаль. «А ты возьми веревку, да и свяжи их, буренку свою и моего ушастика, и пусть себе пасутся», — посоветовал дед Никанор. «Вот чтоб мне сквозь землю провалиться, обязательно приведет осел твою корову домой»,

0: «Сил не хватит», — засомневался я. «Гляди, какая она у нас справная и какой осел у тебя».
1: «Ничего», — заверительно подмигнул мне дед Никанор.
0: «Еще как приведет. Я своего ушастика хорошо знаю. Чтоб ни случилось, домой пойдет. Пойдет и корову приведет». «Только», — дед Никанор предупредительно поднял палец, — «веревку бери подлиннее, 5-6 метров, чтоб они не очень мешали друг другу». Я лишь усмехнулся словам деда Никанора. «Придумает же человек осла с коровой связать». Но, боясь обидеть недоверием старика, согласно закивал головой и, заметив на лугу грозно хмурившегося пастуха Аверки, быстро направился к нему. А дед Никанор, пристроив осла к стаду, извилистой стежкой, темной, как пастуший кнут, побрел домой. За день я так набегался за коровой, что к вечеру еле волочил ноги. А на утро и вовсе захворал. Все тело ломило и жгло, и мне казалось, будто я где-то сильно простудился. На все уговоры бабки Дарьи еще раз сходить на луг попасти корову я непреклонно отмахивался головой. Однако, когда в соседнем дворе раздался пронзительный рев осла, я вскочил, отыскал длинную пеньковую веревку и, будь что будет, вышел с нею за калитку к деду Никанору. Вместе мы надежно связали ушастика и буренку и пустили их в стадо. С нетерпением стали ждать вечера. Усталое солнце скатилось за горизонт, над зубчатой стеной леса появилась розовая лента заката. И вот от многоголосого мычания коров задрожал над селом густой воздух. Стадо возвращалось с лугов. Запахи мякины, пыли и парного молока оно прошествовало из конца села и как бы растворилось в нем. Но сколько мы не выглядывали буренку и ушастика, их все не было. Бабка Дарья совсем повесила нос. Я тоже опечалился. Один лишь дед Никанор был невозмутим и спокоен. «Все равно осел приведет корову», — твердил он. Но когда плотная темнота покрыла село, то и дед Никанор приумолк. Разыскивать скотину в такой кромешной темноте было бесполезным делом. Легче было отыскать иголку в стогу сена, чем осла и корову в ночных пойменных лугах, заросших кустами вереска и крушины. Мы отложили поиски до утра. Всю ночь бабка Дарья не спала, ворочалась сбоку на бок, тяжело охала. Лишь к рассвету она задремала. Задремала и пропустила самый радостный момент. В слабой дымке раздалось обиженное мычание, и сразу же заревел осел. Я вихрем сорвался с лежанки и через секунду уже был у калитки. Из другой калитки выглядывал дед Никанор. Увидев меня, он многозначительно и лукаво подмигнул мне, после чего горделивой походкой двинулся к шумно дышащему ослу. Заморился. Молодец. Я снял веревку с буренки, и она виновато прошла в загон. Только через день мы вновь выпустили буренку и ушастика в стадо. На этот раз обошлось без происшествий. Осел чин-чином привел корову домой. И так продолжалось недели две. А потом и без веревки буренка стала ежедневно возвращаться в село, покорно шагая за ушастиком. «Перевоспитал-таки осел корову!» — смеялся дед Никанор и довольно потирал руки. «Зря болтают люди, что дурнее осла нет никого!»

чьи дети лучше. С некоторых пор мы с бабкой Дарьей стали замечать, с нашим индюком что-то неладное. Ну, посудите сами. Индюшка снесла яйца и уселась выводить индюшат. Индюк непрекаянно слонялся по двору. Но стоило ему увидеть бабку Дарью, идущую к сеновалу, как он преображался. Нетерпеливо пританцовывал, водил полураскрытым клювом и, казалось, щурился от предстоящего удовольствия. Бабка Дарья подходила к индюшке и брала ее на руки. «Давай-ка я тебя покормлю, сердешную», — ласково говорила она наседке, — «а то ты вовсе отощала». Но наседка встревоженно косила глаз на изготовившегося к захвату ее гнезда индюка. «Ничего», — успокаивала птицу бабка Дарья, — «не волнуйся, мы этому самозванцу зададим. Ишь, наседкой себя возомнил». Но только бабка Дарья с индюшкой в руках отходила от гнезда, как индюк поспешно взбирался на яйца и ликующе затихал. Он высиживал индюшат. Возвращаясь на сеновал, индюшка с отчаянным квохтаньем бросалась к гнезду и прогоняла индюка. Тот, раздосадованный, убегал в противоположный конец двора, сгребал небольшие камни и садился на них. Он так рьяно проделывал это каждый раз, так обиженно пыхтел на пыльных острых камнях, что я однажды не выдержал и попросил бабку Дарью: «Дай ты ему, пожалуйста, куриные яйца, их у нас хватает. Не пожалей яиц. Все индюку не так колко будет сидеть. Пусть потешится». Бабка Дарья ушла в хату, долго и недовольно гремела посудой в чулане, бормотала: «Ишь, наседкой ему захотелось быть. Нет, надо его отнести к ветеринару-птичнику, пусть проверит. Он, наверное, рехнулся». Но просьбу мою уважила. Старая сита набросала травы, сложила пяток яиц и усадила на них индюка. «Жди цыплят!» — смеясь, она погладила индюка по темной спине. Но теперь бабке Дарье хлопот прибавилось. Ей приходилось два раза в день, утром и вечером, забирать с гнезд то индюка, то индюшку и на крыльце хаты поить и кормить птиц. Индюк был готов умереть с голоду, чем добровольно покинуть старое сито. Вскоре индюшка повела щебечущую стайку на лужок. Пора было обучать появившихся на свет индюшат уму-разуму. Индюк терпеливо высиживал своих. И вот таки настал день, когда бабка Дарья вышла на крыльцо и всплеснула руками. «Ах, смотри, чудо-то какое!» Я выглянул в оконце. Возле перевернутого сита удивленно стоял индюк, а у лап его копошились желтые цыплята. Соседская собачонка Жучка подлезла под плетень и, намереваясь познакомиться с цыплятами, двинулась была к ситу. Но индюк так угрожающе щелкнул клювом и так посмотрел на собачонку, что она трусливо поджала хвост и вновь скрылась за плетнем. «Правильно!» — одобрительно улыбнулась бабка Дарья и повернулась ко мне. «Ничего не скажешь, заботливый папаша!» Так у нас во дворе почти сразу появились две семьи — индюшат и курчат. Взрослые птицы вели себя солидно, с достоинством. Индюшка хлопотала возле своих птенцов. Индюк степенно похаживал возле своих. Иногда, когда цыплята и индюшата играли вместе, взрослые птицы подходили друг к другу и о чем-то квахтали. Мне казалось, что индюк и индюшка ревниво обсуждали, чьи дети лучше, и добродушно по-соседски переругивались.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на заключительную беседу по книге пророка Иезекииля. В прошлый раз, как вы, наверное, помните, мы познакомились с пророчеством о том, что в последние времена у народа Божия появится великий враг, который нападет на святую землю, но будет уничтожен, и Бог накажет врагов Израиля. В прочитанных нами главах Бог говорит, что враг придет на Иерусалим с крайнего севера. А поскольку на севере от Израиля находится Россия, то врагом вполне может оказаться именно это государство. Вы спросите меня, да как может наша страна оказаться такой плохой? В ответ я могу прочитать вам, что предсказывает Бог через своего пророка Иезекииля в стихах 6 и 7 из 39 главы. «И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь, и явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам вперед бесславить святого имени моего». И узнают народы, что я Господь, святый в Израиле. Бог говорит, что пошлет огонь на Магог и на людей, считающих, будто они находятся в полнейшей безопасности. Так что давайте не будем пребывать в сладостном забытии относительно того, что у Бога нет лицеприятия, и Он готов вступиться за себя и наказать тех, кто преступает Его законы. Я хорошо помню, как однажды во время существования Советского Союза видел по телевизору в новостях группу христиан, которая пришла в американское посольство в Москве и со слезами умоляла предоставить им политическое убежище, потому что в России их преследовали. Но Америка из политических соображений не сделала ничего для их спасения. И американские дипломатические представители выдали их советским властям. Я внимательно следил за новостями, желая узнать, что случилось с этими христианами впоследствии, но больше так ничего и не услышал. Наша страна предпочитала не связываться с советскими властями, которые преследовали христиан и евреев. И Россия была виновата в антисемитизме и в атеизме, об этом не следует забывать, когда мы читаем пророчество Иезекииля. Во второй главе послания к римлянам, стих 3, говорится, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же?» Человек не избежит суда. Он может думать, что сам справится с грехом, но это не так. Во второй главе послания к евреям, стих 3, мы читаем, «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Другими словами, автор послания спрашивает, как человек может избежать наказания, если он отвергает того, кто дает ему спасение? Друзья мои, понимаете ли вы, что на этот вопрос не смог бы ответить даже Бог? И мы просто не сможем избежать суда, если откажемся от избавления, даруемого нам во Христе. Бог явил нам свою любовь. И мы не должны относиться к жертве Христа легкомысленно. Мы не можем жить так, как нам нравится. Мы должны считаться с Богом. Мы не должны нарушать Его законы. И если бы Бог мог оставить грех без наказания, тогда Он был бы ничем, не лучше нас с вами. Человек — всего лишь творение, и он должен склониться перед Богом-творцом и его волей. Свобода и достоинство человека состоят в способности исполнять волю Божью. Бог напоминает нам, что мы всего лишь прах, но Он милостив к нам. Друзья мои, если вы отрицаете Бога, Он накажет вас. Если вы отвергаете Его милость и благодать, то и Он отвергнет вас.
Ведь это его вселенная, его земля, и она развивается по его собственному, совершенному плану. Возможно, этот факт не доставляет вам особого удовольствия, но, друзья мои, мы в любом случае должны считаться с законами, которые установил Бог для нашей вселенной. А сейчас мы обратимся к последнему разделу книги пророка Иезекииля, главам с 40 по 48. Они посвящены описанию храма в период тысячелетнего царства. Я надеюсь, что однажды увижу этот храм и смогу в него войти, но поклоняться там я не буду, потому что речь здесь идет о тысячелетнем царстве. Храм этого периода будет находиться на земле, а я в это время буду в другом месте, которое описывается в 21 главе книги Откровения, в Новом Иерусалиме, где будут вечно жить верующие во Христа. В 21 главе Откровения, стих 22, о Новом Иерусалиме написано так. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Так что в том месте, куда попадет церковь, храма не будет. Но на земле в период тысячелетнего царства будет храм, и мне даже нравится, что у нас не будет храма, потому что я не люблю обряды. Я буду рад тому, что сам Господь Бог, Агнец, будет храмом Нового Иерусалима. Хотя сейчас даже представить себе не могу, как это будет чудесно. Послушайте далее стихи с 1 по 3 из 40 главы. «В 25 году по переселении нашем, в начале года, в 10 день месяца, в 14 году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. Иерусалим в тот момент разрушен, храм сожжен, но Иезекииль видит будущий храм, который построят в этом городе в период тысячелетнего царства. Когда в Писании появляется муж с тростью, предназначенной для измерения, а муж этот, конечно же, ангел, это значит, что Бог готовится вмешаться в земные дела своего народа. Мы находим аналогию происходящему и у других пророков, и в книге Откровения. Читаю 40 главу далее, стихи 4 и 5. «И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе. Ибо ты для того и приведен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины». Лично мне кажется, что Иезекииль в буквальном смысле перенесся в Иерусалим и своими глазами видел там будущий храм тысячелетнего царства, поскольку он описывает этот храм во всех деталях. А кроме того, Божий пророк утверждает, что будет восстановлен закон Моисея, богослужение левитов, жертва всесожжения, жертва за грех и жертва за преступление. Послушайте стихи с 39 по 41. «А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех и жертвы за преступление. А у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у одного бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны по бокам ворот.
Всего 8 столов, на которых заколают жертвы. Обратите внимание также на 44 стих. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе сбоку северных ворот одна обращена лицом к югу, а другая сбоку южных ворот обращена лицом к северу. То есть в храме будет музыка и певцы. А вот что написано в стихе 47. «И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины, он был четыреугольный, а перед храмом стоял жертвенник». Наше внимание привлекает тот факт, что иудеи снова будут приносить жертвы. И в главах 43 по 46 описывается поклонение в этом храме. Здесь нам следует вспомнить, что в последние дни существования храма Соломона в нем уже не было шехины или Божьей славы. Но в 43 главе мы читаем, что слава вернулась в храм. И тот, кому теперь поклоняется Израиль, присутствует там. Мы понимаем, что это Господь Иисус Христос. Послушайте первые два стиха 43 главы. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израиля вошла от востока, и глас его, как шум вод многих, и земля осветилась от славы его». Слава Божья приходит с востока и наполняет храм. Здесь рассказывается о возвращении Христа на землю и о том, что с ним идет слава Божья, шехина. И вот, когда Христос сошел на землю в Вифлееме 2000 лет тому назад, с ним не было его славы. Послушайте 4 стих. «И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку». Очевидно, Господь приходит с востока. Мы снова прочитаем об этом в 44 главе. А пока обратите внимание на 19 стих 43 главы. «Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, — говорит Господь Бог, — дай тельца из стада волов в жертву за грех». Так проходит поклонение в храме. Жертвоприношение будет, по сути, своей воспоминанием. Через жертвоприношение люди будут вспоминать содеянное Христом на кресте, в то время как жертвоприношения Ветхого Завета предвосхищают его жертву. В 44 главе Иезекииль снова говорит, что князь войдет через восточные ворота. Послушайте стихи с 1 по 3. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет». Сейчас восточные ворота Иерусалима закрыты, совершенно завалены. Некоторые толкователи считают такое состояние исполнением пророчества Иезекииля и говорят, что ворота не откроются, пока не придет Мессия. Но здесь у меня есть два возражения. Первое заключается в том, что упомянутый здесь князь не Иисус Христос. Иезекииль говорит, что этот князь будет приносить жертвы и поклоняться Богу, а значит, он не может быть Господом. Господь Иисус сам есть Бог и сам есть жертва, поэтому он не станет приносить жертвы. Я считаю, что этот князь израильский царь Давид, хотя, возможно, это будет какой-то другой потомок Давида. Мое второе возражение в том, что здесь подразумеваются вовсе не ворота города, а ворота храма. Храма сейчас нет, и для того, чтобы это произошло, он сначала должен быть построен.
Но ворота в городской стене не имеют к храму никакого отношения. Может быть, князь войдет в город через восточные ворота, но не через те, которые существуют сейчас. Да и старая стена ведь может быть снесена, и на ее месте построена новая с новыми воротами. Так что давайте учитывать, что это в любом случае не та стена, которая видела Христа, и тем более Иезекииля. Те стены уже давно разрушены. А в 45 главе мы читаем, как будет праздноваться Пасха. Послушайте стихи с 18 по 22. «Так говорит Господь Бог. В первом месяце, в первый день месяца, возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. Пасха имеет явное отношение ко Христу. В первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 7, мы читаем: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Здесь возникает вопрос: зачем во время тысячелетнего царства будут восстановлены ветхозаветные жертвоприношения, если они уже нашли свое высшее исполнение во Христе? Друзья мои, лично я не вижу здесь никакого противоречия. Я считаю, что жертвоприношения в эпоху тысячелетнего царства совершаются в память о Христе и о Его смерти на кресте, подобно нынешнему совершению Вечери Господней. Некоторые спрашивают, зачем нужно приносить жертвы на самом деле, а не символически? Друзья мои, чтобы научить человека хоть чему-то, требуется приложить много стараний. Люди вообще учатся с большим трудом. Вот почему мне кажется, что не только в храме будут приносить настоящие жертвы, но и мы на небесах будем причащаться кровью Христа в буквальном смысле слова. Принятие крови Христовой позволит нам осознать, от какой ужасной участи избавил нас Агнец Божий. Наше спасение от греха и ада было непростым делом, с которым мог справиться только Бог. И кровь Христова будет всегда напоминать церкви об этом. А на земле, искупленному народу Израиля, об этом будут напоминать жертвоприношения. В заключительных главах 47 и 48 Иезекииль описывает землю Израиля в период тысячелетнего царства. Послушайте первые два стиха 47 главы. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону». Мы видим, что вода вытекает из-под жертвенника. Именно отсюда исходят все благословения, от жертвы Христа, умершего на кресте. А кроме того, я хочу напомнить вам, что вода — это символ Святого Духа. Мы читаем далее 3 и 4 стихи. «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу».
Здесь описывается путь верующего в духе. Вода по колено — это молитва, вода по поясницу — это служение. А все наши молитвы, все наше служение, вся наша жизнь покоятся на искуплении, которое мы получаем во Христе. Послушайте далее пятый стих. «Еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Вода, в которой можно плавать, обозначает полноту духа». Это предсказание тех дней, когда Бог изольет своего духа на всех людей. Сегодня такого не происходит, поскольку не все люди принимают Господа. А вот что написано в 7 стихе. «И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону». Деревья — это плоды, которые мы приносим в своей жизни. В 48 главе рассказывается о разделении земли между 12 коленами Израиля. В особенности интересен отрывок, касающийся колена Дана, это 1 и 2 стихи. «Вот имена колен. На северном краю, по дороге от Хетлона, ведущей в Эмав, Гацар-Еон, от северной границы Дамаска, по пути к Эмафу, все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру». Колено Дана возродится в период тысячелетнего царства, хотя в 7 главе Откровения, среди отмеченных печатью, оно не упоминается. Эти люди не будут принимать участие в великой скорби. Но милостью Божьей они вернутся в Израиль во время тысячелетнего царства. В этом интересном факте есть урок и для нас. Мы спасены Божьей благодатью. Но помимо спасения, получаем вознаграждение за наше служение Господу. А далее в этой главе мы находим описание Иерусалима, прекрасного храма и всей земли, которые очищены от проклятия в период тысячелетнего царства. Послушайте, что возвещает нам 35 стих. «Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет Господь там». На этой радостной ноте пророк Иезекииль завершает свою книгу. И на ней же завершается наша беседа. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.